Mehmet Hortumu Adır Beçen Çin Aslan Ağabeyi Dinamik Yerpov Zarganı'nın. Мерпет Усянар Тахин Хакакан Чамеч Каревурте Гензбагасно Машхари Еркар Нари Тарабир Снари Лайнома Ашхаром Тегуни Согрядар Снари Фони Надр Бечени Колми Сиракана Сво Хаджо Ханка Хакакан Чуна Авели Меца Сно Мирхан Рапетсяна Катман Пета Каркарочана Айсарумо Вадр Бечени Нахага Илхам Алиева Айсачина Сани Жортакан Рапетсян Патмакан Нашана Кусюнни Ашхари Амина Мец Петсюнни Смеку Мери Еркари Рекавария Патвира Кусяна Катман Цабервац Барсар Харганка Арабир Снари Заргас Макардаки Цусанеше. Чинакан Синхуа Горсакал Усян Бакви Грасене Кенаркаюсич Чжон Чонги Харсине Патасхан Гретя Минор Менкла Сумен Кирку Ирхрнари Мичев Норхамо Горсак Усян Масин Лурер Айсарумов им Харсне. Инчпесе Гнатум Адрбиченев Чинастани Мичев Арка Храби Урсунера Инчерана Карнер Канмир Хамо Горсак Усян Хамар Ворвулорт Норум Каруген Чинакан Кирсунера Маснак Цел Мецвера Дарси Шаджанак Норум Ханкендиум Твайнан Сумнер Текат Усян Лартамичоснари Димадру Акан Амрапунду Мархестакан Банакаунчан Дараша Джаном Темаев, Шушай Ерорд Глобал Медиа Форумум, Нахага Илхам Алиевен, ГЦ Левор Адрбечен Ачинакан, Арабиур Снари Динамик Зарканумен, Амина Барсар Макардаков, Инча Мерьер Кри, Базма Вектор, Артахен Хакакаунчан, Ева Смек Дарсаворуме, Вирчин Таринерин Таскум Адрбечен Евчин Астани Араш Ношнур, Сура Грилин, Ерку Каревор Пасату, Айс Пасат Хлера Арта Цулумен, Миш Петакан Арабиур Снари Барсара Гуинзевера, Чинастани Жортакан Арабиур Сянет Похадар Вставчан Врахим Нуацара Бюрснари, Асатома Хаджугусини Адрбечени Хамар, Чинастани Базматив, Каакнавис Адрбечени Тарасков, Артенис Каримут, Кенугаркум, Контейнер Айн Гнаскнер, Евдран Стива Таристари Авилануме, Пиршир Садрбечан Наевскли, Хамогур Сакцил, Чинакан Анкерсунари, Хетвира Канлога Энергии, Аривайнев, Камо Энергии, Волортум, Ампатасхан Хамадзайна Грир, Нартен Сура.

Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севдай Смаилгазы. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Глава государства принял участие в открытии подстанции Ени-Сангачал. Год Вашингтонскому соглашению, мир, автором которого стал президент Ильхам Алиев. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Украину. Сейчас более подробно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Ени-Сангачал, открытого акционерного общества «Азер Энерджи». Проект позволит не только сократить выбросы углерода и перевести один из ключевых объектов нефтегазовой отрасли на энергоснабжение из возобновляемых источников, но и ежегодно высвобождать значительные объемы природного газа, которые могут быть направлены на экспорт. Благодаря этому появится возможность остановить работу действующей на терминале электростанции, работающей на газе. В будущем солнечная электроэнергия, производимая в Джабраильском районе, будет поставляться на Сангачальский терминал посредством энергосистемы страны. 8 августа 2026 года исполняется год со дня парафирования Азербайджаном и Арменией мирного соглашения в Вашингтоне, документа, ставшего первым в своем роде реальным шагом к долгожданному примирению. Он был парафирован в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это было очевидно тогда и остается очевидным сегодня. Год спустя, без политической воли президента Азербайджана, без его последовательной годами выстраиваемой политики, нацелены на одну простую вещь – мир и процветание. Этот результат был бы попросту невозможен. И самое главное – это успех не только для Азербайджана. В мире на Южном Кавказе всегда были заинтересованы куда больше акторов от Востока до Запада. И этот мир для них создал президент Ильхам Алиев. Основа документа, парафированного в Вашингтоне, это те самые 5 базовых принципов нормализации межгосударственных отношений, которые Азербайджан сформулировал и представил Еревану задолго до появления американского трека. Взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, отсутствие территориальных претензий, отказ от угроз, силой делимитации и демаркации границы, разблокирование транспортных коммуникаций региона. Показательно, что каждый из этих пунктов в итоге лег в основу 17 статей парафированного соглашения. Иными словами, рамку предложил Баку,

А внешние партнеры, включая Вашингтон, лишь помогли перевести ее в плоскость практической реализации. Особую роль на этом этапе переговоров сыграли Соединенные Штаты. Администрация Дональда Трампа предоставила площадку для финализации договоренностей и содействовала достижению политического компромисса. Проведение церемонии именно в Белом доме обозначило, что Вашингтон действительно заинтересован в долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. История показала, действительно нужно быть визионером и сильным лидером, чтобы окончательно положить конец аргументам о якобы «неурегулированности» в кавычках конфликта. Победа 2020 года вернула Азербайджану суверенитет над собственной землей. Вашингтонское парафирование 2025 года закрепило эту реальность в международно-правовом поле и забрало у оппонента Баку последний аргумент, за который они еще цеплялись. Год спустя, можно сказать со всей определенностью, новый статус КВО на Южном Кавказе, при котором регион перестает быть заложником нерешенного конфликта и становится пространством связанности, имеет конкретного автора. Это результат политики одного лидера, который на протяжении двух десятилетий шел к этому результату, не отступая от своего курса. И то, что этот курс сегодня разделяют и Вашингтон, и даже сам Ереван, лучшее доказательство того, что мир на Южном Кавказе – это не случайность, это наследие, подаренное президентом Ильхамом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного полномочного посла Эстонской Республики Тиину Нирк. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в политической, экономической, торговой, транспортной сферах, а также в области цифровизации, образования и в других областях. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис совершил первый официальный визит в Азербайджан. В рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Иньяцио Кассисом один на один. Стороны обсудили двусторонние отношения, региональную и международную повестку, а также вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ. На встрече, продолжавшейся в расширенном составе, министры обсудили азербайджано-швейцарскую двустороннюю повестку, приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ходе встречи также состоялся обмен мнением по ситуации вокруг Украины, событиям на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной и международной безопасности. Отношения между Азербайджаном и Швейцарией, развиваясь на протяжении многих лет на основе принципов взаимного уважения, доверия и политического диалога, превратились в модель многогранного сотрудничества. Швейцария, являясь одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, это характеризуется как один из важных политических шагов, заложивших основу взаимных дипломатических связей. Приближение 35-летия установления дипломатических отношений имеет важное значение с точки зрения взгляда на пройденные связи на путь, оценки достигнутых результатов и определения направления будущего сотрудничества. В частности, визит через Федерального совета Швейцарской конфедерации и руководителя Федерального департамента иностранных дел, действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса в Азербайджан, показывает, что связи приняли динамичный характер.

0: olsan.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрама побывал с официальным визитом в Украине. В рамках своего визита он провел встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорем Клименко, а также был принят президентом Украины Володимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего стратегического партнерства, политического диалога, сотрудничества в энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также региональная и международная безопасность. Кроме того, в рамках своего официального визита министр иностранных дел Азербайджана посетил город Ирпень и посольство нашей страны в Киеве. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военным атташе при посольствах Азербайджана в зарубежных странах. Министру обороны была представлена подробная информация о военном сотрудничестве Азербайджана с другими государствами в нынешнем году, деятельности аппаратов военных атташе, а также учрежденных аппаратов атташе в зарубежных странах. Генерал-полковник Закир Гасанов положительно оценил работу, проводимую аппаратами военных атташе для защиты национальных интересов Азербайджана в иностранных государствах и развития военного сотрудничества.
2: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Государственный комитет по работе с диаспорой успешно продолжает реализацию проекта летних лагерей диаспорской молодежи. Уникальная инициатива международного значения, сформировавшая новую модель сотрудничества в истории глобальной диаспоры. Церемония открытия 7-го летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного комитетом совместно с фондом Гейдара Алиева, состоялась в Зангилане, одном из живописных уголков восточного Зангезура. Отметим, что 7-й летний лагерь диаспорской молодежи, проходящий в Восточном Зангезуре под девизом «Возрождающиеся города» в рамках года градостроительства и архитектуры, собрал 123 молодых представителей диаспоры и дружественно относящихся к нашей стране иностранных граждан из 64 стран. До настоящего времени лагеря проходили в Шикише, Махы, Шуши, Нахчеване, Лачине и Ханкенди. Всего в проекте приняли участие свыше 700 членов диаспоры и представителей различных народов, дружественно относящихся к нашей стране из 84 стран. Состоявшееся на днях открытие подстанции Енисан-Гачал с участием президента Азербайджана Ильхам Алиева знаменует собой очередной этап трансформации энергетического сектора Азербайджана, где развитие возобновляемых источников энергии все теснее интегрируется с традиционной нефтегазовой инфраструктурой. Проект позволит не только сократить выбросы углерода и перевести один из ключевых объектов нефтегазовой отрасли на энергоснабжение из возобновляемых источников, но и ежегодно высвобождать значительные объемы природного газа, которые могут быть направлены на экспорт. На фоне сохраняющегося спроса на азербайджанский газ в Европе подобные проекты приобретают не только экологическое, но и стратегическое экономическое значение. Данный крупномасштабный проект предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана, строящейся в Джабраильском районе, солнечной электростанции Шафяк мощностью 240 мегаватт и обеспечение Сангачальского терминала электроэнергии посредством единой энергосистемы страны. Ежегодная потребность Сангачальского терминала в электроэнергии объемом около 500 миллионов киловатт-часов будет полностью обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии. Это позволит ежегодно сэкономить 120-150 миллионов кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 260-330 тысяч тонн. Проект также отражает новую роль освобожденных территорий в энергетической политике страны. Джабраильский район постепенно превращается не только в площадку для размещения объектов возобновляемой энергетики, но и в источник электроэнергии для стратегической нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана. Проект Енисан-Гачал демонстрирует, что развитие

Возобновляемая энергетика в Азербайджане выходит далеко за рамки строительства отдельных солнечных и ветровых электростанций. Страна постепенно формирует новую энергетическую модель, в которой VE становится частью инфраструктуры нефтегазового комплекса, повышая его эффективность и экологичность. На фоне расширения экспортной географии азербайджанского газа и реализации масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики подобные решения становятся важным элементом долгосрочной стратегии страны по укреплению своей роли как надежного поставщика как традиционной, так и зеленой энергии на региональном и европейском рынках. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, до следующих встреч в эфире.

В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Почтена память народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева. Художественный фильм «Таги».

Киев. Завершился Габалинский музыкальный фестиваль. Сейчас более подробно. Руководство Министерства культуры, исполнительной власти города Баку и аппарата омбудсмана, представители дипломатического корпуса, депутаты Мили Меджлиса, деятели искусств, а также члены семьи народного писателя Азербайджана, государственного и политического деятеля Эльчина Эфендиева 3 августа посетили могилу мастера слова на аллее почетного захоронения по случаю годовщины его кончины. Выступивший на мероприятии заместитель министра культуры Мурат Гусейнов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, председатель комитета Мили Меджлиса по культуре Полат Бюльбюлёвлу, заслуженный артист Фирдоуся Такишиев рассказали об исключительных заслугах Эльчина Эфендиева в развитии азербайджанской литературы, его вкладе в обогащение национальной культуры. Было отмечено, что в качестве государственного и общественного деятеля он также внес значительный вклад в формирование культурной политики страны и развитие литературной среды. Многогранная деятельность и богатое наследие Эльчина Эфендиева занимают особое место в истории азербайджанской культуры. Общественное объединение «Сеть журналистов Азербайджана» в рамках года градостроительства и архитектуры ведет съемки документального фильма о масштабных восстановительных строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре. Цель фильма – показать освобожденные территории как символ возрождения Азербайджана и представить опыт восстановления постконфликтных территорий. В картине в соответствии с первой государственной программой «Великого возвращения» через истории жителей рассказывается о восстановительных населенных пунктах, возвращении людей в родные дома и продолжающихся строительных работах. Съемки уже прошли в Агдаме, Шуше, Ханкенде, Ходжалы, Физули, Джебраиле, Зангелане и Лачине. В фильме также покажут новые населенные пункты, построенные в современном архитектурном стиле, и расскажут о развитии зон зеленой энергии и применении инновационных решений в сфере градостроительства. Фильм создается в рамках проекта «Реконструкция и города будущего в Карабахе и Восточном Зангезуре», реализуемого при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана. В Баку состоялась презентация первой книги поэтессы Лалы Исмаил «Белые журавли» и памятное мероприятие, посвященное дню рождения ее брата, пропавшего без вести в годы Первой Карабахской войны, шахида Исмаила Исмаилова. Мероприятие было организовано общественным объединением «Поэтическое собрание Мирвари Дильбази». «Белые журавли» – не просто поэтический сборник, а дань памяти героям, отдавшим свои жизни во имя Родины. Она поздравила автора с выходом первой книги и пожелала ей новых творческих успехов. По инициативе общественного объединения «Фотоклуб Гиловар» подготовлена специальная почтовая марка по случаю 165-летия азербайджанской фотографии. В оформлении марки, подготовленной обществом с ограниченной ответственностью «Азерпочт», одной из компаний «Аскон Холдинг», использованы первые известные фотографии, снятые в нашей стране. Марка отпечатана почтой Бельгии в виде блока тиражом 4000 экземпляров и призвана послужить увековечению посредством филателии и исторических кадров, отражающих истоки азербайджанской фотографии. В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялся показ документального фильма «Бессмертный герой», посвященного памяти шахида-разведчика, кавалера ордена «Азербайджанское знамя» Адиля Рустамова. В документальном фильме на основе воспоминаний членов семьи и боевых товарищей освещены жизнь, славный боевой путь и героические подвиги шахида Адиля Рустамова. Кинолента снята в городах Баку и Зангелан и произведена в киноцентре «Нова Гончан».

Созданный Бакинским медиа-центром художественный фильм «Тагиев» на сегодняшний день посмотрели более 200 тысяч зрителей в кинотеатрах Азербайджана. Все четыре части киноэпопеи «Тагиев. Нефть» и «Тагиев. Царь», «Тагиев. Сона» и «Тагиев. Школа» завоевали широкое признание зрителей и стали одними из самых востребованных отечественных кинопроектов в ведущих кинотеатрах страны. Фильм также получил широкое международное признание. В разные годы состоялись его многочисленные премьеры и специальные показы как в Азербайджане, так и за рубежом. Документальный фильм «Память поколений» производства компании «Кинобиз Фильм» добился очередного международного успеха. Режиссер ленты Бабек Абаззаде стал победителем номинации «Лучший режиссер короткометражного документального фильма» на кинофестивале «Брачано», проходившей в Италии. Основную сюжетную линию картины «Память поколений», повествующая о геноциде, учиненной против азербайджанцев в Исмаилинском районе в 1918 году, составляют размышления Гази отечественной войны 2020 года. Он отправляется в путь, чтобы найти

могилу Шахида, указанную его дедушкой во сне, и во время этого путешествия исследует прошлое своей семьи. В фильме также использованы архивные материалы и исторические кадры. В соответствии с концепцией культуры Азербайджанской республики «Культура Азербайджана 2402» при организации Министерства культуры Азербайджана крупнейшая книжная выставка «Фестиваль региона 12-я Бакинская международная книжная выставка» в этом году вновь встретит любителей книг с 21 по 27 октября в Бакинском экспоцентре. Говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры. Традиционно выставка ежегодно объединяет большое количество местных и международных издательств и полиграфических предприятий, книжных магазинов и творческих организаций, связанных с отраслью, предлагая насыщенную программу и широкие возможности для сотрудничества. В Баку в годовщину со дня смерти народного артиста Арифа Бабаева почтили память выдающегося Хананде профессора, кавалера орденов Шохрят, Шаряф и Истиглал. В церемонии приняли участие члены семьи Арифа Бабаева, официальные лица, деятели культуры и искусства, коллеги и ученики мастера. Они посетили его могилу в первой аллее почетного захоронения и возложили цветы. Об этом сообщает Международный центр Мугама. В своем выступлении заместитель министра культуры Мурат Гусейнов отметил выдающийся вклад Арифа Бабаева в развитие азербайджанского искусства Мугама. Он подчеркнул, что уникальное наследие Хананде, его высочайшее исполнительское мастерство и многолетняя педагогическая деятельность стали неотъемлемой частью Золотого фонда музыкального искусства страны.

общественности будет представлен художественный фильм «44», посвященный героизму азербайджанского народа в Отечественной войне. Картина призвана способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранению исторической памяти. Лента представляет собой героико-романтическую драму событий, которые показаны глазами курсанта. «44» не просто кинокартина о войне, это история азербайджанского народа, чьи сердца наполнены любовью к родине, который никогда не терял надежды и до конца самоотверженно боролся за освобождение своих земель. Короткометражный документальный фильм, созданный общественным объединением «Фотоклуб Гиловар», добился международного признания. Фильм «Шаг. Степ», посвященный жертве разрыва мины, вошел в официальную программу показа в категории документального кино международного кинофестиваля, который пройдет в Индии. Основная цель фильма – продемонстрировать международной аудитории тяжелые последствия минного террора, донести до мира голоса его жертв и привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме. Режиссер фильма Эльнур Аббасов, продюсер Рашат Мехтиев. В рамках проходящих в нашей стране в четвертый раз дней Вьетнама на площади перед Гоша Галагапсы состоялась концертная программа с участием мастеров искусств Вьетнама. Перед началом концерта были продемонстрированы вьетнамские национальные сувениры, изделия ручной работы и блюда национальной кухни. Заслуженная артистка Диляра Алиева в своем выступлении сказала, что культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом в последние годы еще больше укрепились. Она подчеркнула, что дни Вьетнама имеют большое значение с точки зрения взаимного представления богатого культурного наследия двух народов.

Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. В рамках проекта «История и искусство для детей» воспитанники детского дома номер один посетили Азербайджанский национальный музей искусств и приняли участие в программе, посвященной азербайджанскому искусству. Участники совершили увлекательное путешествие сквозь века, ознакомившись с эволюцией азербайджанского искусства древнейших времен до современности. Они открыли для себя многообразие богатейшего национального наследия от первобытных наскальных рисунков Гобустана до уникального декоративно-прикладного искусства, монументальной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, а также неповторимой музыки и литературы, отражающих души и историю народа. Легендарный актер Джеки Чан находится в Баку, где начинаются съемки отдельных сцен международного приключенческого фильма «Доспехи Бога 4. Ультиматум». Всемирно известный актер проведет в столице Азербайджана около 10 дней. Основной съемочной площадкой фильма является Казахстан. Съемки картин уже прошли в Мангистаусской и Алматинской областях, а также в Алматы. Азербайджан был выбран второй страной для съемок по предложению казахстанской стороны. Продюсером проекта является основатель компании Рустем Умаров, режиссером казахстанский постановщик и каскадер Роберт Кун, кандидатуру которого лично одобрил Джеки Чан. Содействие съемок в Баку оказывает посольство Казахстана в Азербайджане. Для съемок в Баку выбраны один из самых узнаваемых достопримечательностей города. В кадре появится и Чаришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и площадь фонтанов. «Доспехи Бога 4. Ультиматум» станет продолжением знаменитой франшизы, в которой Джеки Чан спустя 13 лет вновь исполнит роль легендарного искателя приключений по прозвищу «Азиатский Остреб». Премьера фильма запланирована на 2027 год. Завершился 15-й Габалинский международный музыкальный фестиваль, инициатором и организатором которого выступил фонд Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли и компании «Гелан». В нынешнем фестивале наряду с Азербайджаном приняли участие музыканты и танцоры из Германии, Австрии, Казахстана, Нидерландов, Узбекистана, России и Вьетнама. В ходе фестиваля город Габала в соответствии с целями проекта превратился в масштабную платформу межкультурного диалога. В этот древний край Азербайджана съехались ярчайшие представители различных стран и культур. На заключительном концерте выступили народные артисты Азер Зейналов, тенор, Самир Джафаров, тенор, заслуженная артистка Эльнара Мамедова, сопрано, а также Лала Мюршидлю, сопрано. Исполнительный сопровождал Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узейра Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

0: Азербайджан – мой край родной, Шуша. Шуша – это культурная столица и духовное сердце Азербайджана, расположенное в живописном Карабахском регионе на высоте около 1300-1400 метров. Город славится величественной природой, древней крепостью, а также тем, что является родиной выдающихся поэтов, музыкантов и хананде. Город часто называют консерваторией Кавказа за огромный вклад в развитие азербайджанской классической музыки и искусства мугама. Здесь родились композитор Узейр Гаджибеков, поэт и хананде Хан Шушинский, поэтесса Хуршид Бану Натаван и певец Бюльбюль. Горные ландшафты Карабаха, старинные мечети, жилые кварталы и архитектурные памятники делают Шушу уникальным историческим местом. После освобождения в ноябре 2020 года в городе активно ведутся масштабные работы по восстановлению культурного наследия, инфраструктуры и возвращению жизни на родную землю. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.
1: Medeniyetin iziyle.